0: така на Птуй грема на Бълши Сеем.
1: А как и Бълши Сеем?
0: Я предку центрам, че във все мая. Тут за тебе ородие, делане строе, косилница.
1: Не, но.
0: Печо, козличка, озойка, пчевапе.
1: Kaj se boš obula, kaj boš?
2: Bolši sejem. Vsak četrtek že od jutra naprej pred KU centrom na Ptuju.
3: Ni da ni.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je. Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.